уклонением от уплаты налогов за счет повышения минимальной заработной платы и обеспечения лучшей защиты работников, сказал Василий Тофан. Что касается НДС, премьер-министр признал, что первоначальный проект реформы был слишком амбициозным и что экономические уязвимости не были учтены. Новая версия будет сосредоточена на сбалансированном налогообложении товаров и услуг, таких как продукты питания, природный газ и энергоносители. Молдова готовит программу по укреплению обороны стоимостью более 10 миллиардов леев на ближайшие 5 лет. Правительство утвердило оборонную программу на 2026-30 годы в рамках стратегии национальной обороны, рассчитанной до 2034 года. Власти намереваются значительно укрепить оборонный сектор в течение последующих 5 лет, закупив вооружение и военную технику, совместимые с оснащением армий стран-партнеров. В то же время программа направлена на увеличение вклада Молдовы в региональную и международную безопасность, в том числе за счет участия в миротворческих миссиях и операциях. Мэрия муниципия Кишинев объявляет, что уличное освещение, обеспечивающее безопасность граждан, и полив зеленых насаждений не будут отключаться вопреки мерам по экономии энергии и воды, установленным правительством. Муниципалитет сообщил, что безопасность миллиона жителей столицы остается приоритетом. По информации мэрии, декоративное освещение зданий, находящихся в ведении муниципалитета, будет отключено. Однако декоративные элементы с минимальным энергопотреблением будут продолжать работать, включаясь одновременно с уличным освещением. Уличное освещение в парках, на улицах и во дворах многоквартирных домов будет включено в полном объеме для обеспечения безопасности населения. Полив зеленых насаждений будет перенесен на ночное время. У начальника управления АИПа при задержании нашли коробки с деньгами. Главу управления агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПа задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, чиновник потребовал и получил 130 тысяч леев от представителя одной из компаний за обещание повлиять на членов комиссии АИПа, чтобы те одобрили предоставление субсидий. В ходе расследования сотрудники НЦБК зафиксировали передачу части полученных денег другим лицам. Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемого около 2,5 миллионов леев. Мужчина задержан на 72 часа. Европейский Союз направит Украине 1 миллиард 400 миллионов евро из замороженных активов России. Денежные средства пойдут на оборону. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за разрушение, которое нанесла. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что средства от Евросоюза уже направляются Украине. Цены на нефть за неделю упали более чем на 12%. Цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне возможного прогресса переговоров между США и Ираном. Отмечается, что нефть продолжила дешеветь после резкого падения на двух предыдущих торговых сессиях, поскольку инвесторы ожидают успеха усилий по прекращению войны с Ираном и возобновлению движения через заблокированный Ормузский пролив, передают РБК UA. По состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали на 92 цента или примерно на 1,2% до 78,44 доллара за баррель. И о погоде. 6 августа переменная облачность, ветер юго-восточный слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня Молдова может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем накануне. Новая концепция налоговой реформы будет представлена сегодня. При взрыве в ресторане Москвы, вероятно, погиб генерал. Подробности в выпуске. Сегодня велик риск, что мы не сможем закупить даже аварийную энергию. Молдова может столкнуться сегодня с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем днем ранее. Возможности покрыть нехватку за счет покупки аварийной электроэнергии могут быть чрезвычайно ограничены. Об этом накануне предупредил премьер-министр Василий Тофан на журнал ТВ. Премьер накануне сообщил, что украинская сторона проинформировала власти Молдовы о невозможности предоставить аварийную электроэнергию. К сожалению, ситуация с электроэнергией на завтра выглядит очень плохо, гораздо хуже, чем сегодня. И завтра, скорее всего, или даже с очень высокой вероятностью, мы не сможем купить даже аварийную электроэнергию. То есть даже этот экстренный ток, который стоит в 2-3 раза дороже, мы приобрести не сможем. По крайней мере, именно такой ответ мы получили от Укрэнерго украинской стороны, заявил накануне Тофан. В этих условиях глава правительства призвал граждан сократить использование бытовых электроприборов в период с 19 до 23:00. Новая концепция налоговой реформы будет представлена сегодня, о чем объявил премьер-министр Василий Тофан накануне на заседании правительства. Также он на журнал ТВ заявил, что кабинет министров введет НДС 20% на газ и электроэнергию сверх лимита потребления. Правительство отказалось от первоначального варианта повышения и унификации НДС после общественной критики. Новые налоговые изменения будут более умеренными и сохранят защиту для уязвимых потребителей. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан. Глава правительства сообщил, что льготная ставка НДС сохранится для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, овощи, фрукты и картофель, а изменения будут вводиться поэтапно. При этом налоговый режим для потребления газа и электроэнергии в отопительный сезон меняться не будет. Новые правила вступят в силу только с 1 апреля 2027 года. По словам премьера, для природного газа впервые 150 кубометров ежемесячного потребления будут по-прежнему облагаться НДС по ставке 8%, а на объем сверх этого лимита будет применяться стандартная ставка 20%. Аналогичный механизм будет действовать и для электроэнергии. Первые 100 кВт-час останутся с нулевой ставкой НДС, а электроэнергия, потребленная сверх этого объема, будет облагаться НДС в размере 20%. Премьер сообщил, что вырастут акцизы на табачные изделия и алкоголь, а также на налоги на игорный бизнес. Транспортные операторы и администраторы автовокзалов обязаны размещать информацию о тарифах на регулярные пассажирские автомобильные перевозки в видимых местах. Национальное агентство автомобильного транспорта предупреждает, что отсутствие этой информации вводит пассажиров в заблуждение и объявляет о применении санкций в соответствии с законом. Источник уточняет, что размещение этой информации необходимо в контексте еженедельного изменения предварительных тарифов, определяемого колебаниями цен на топливо. Учреждение требует от операторов заранее информировать пассажиров о действующих тарифах. На автовокзалах тарифы должны быть указаны в билетных кассах, залах ожидания, на информационных табло и на онлайн-платформах. При этом выданные билеты должны отражать собранную сумму и не превышать установленный предельный тариф. Также на транспортных средствах должна быть указана стоимость за километр и окончательная цена поездки. А операторы должны предоставлять четкую информацию перед посадкой, выдавать билеты всем пассажирам и не требовать необоснованных дополнительных платежей. В июле этого года агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве одобрило выплату субсидий на общую сумму более 56 миллионов леев, предназначенных для инвестиций в сельское хозяйство и реализацию сотен проектов развития сельских районов. По данным Министерства сельского хозяйства, около 4 миллионов леев были направлены на инвестиции в производство на охраняемых землях, ирригационные системы и оборудование, а также в инфраструктуру для производства, переработки и сбыта животноводческой продукции. Еще 6,5 4,5 миллионов леев было одобрено в виде авансовых платежей по 9 инвестиционным проектам, представленным в 2023 и 2025 годах. Ресурсы предназначены для модернизации животноводческих хозяйств, развития сельской экономической инфраструктуры и расширения производства на охраняемых землях. Основная часть средств, более 45,5 миллионов леев, была выделена в рамках программы «Лидер». В Кишиневе восстановлены и введены в эксплуатацию еще 5 артезианских скважин, в результате чего общее количество используемых скважин достигло 31. По данным городских властей, они представляют собой важные альтернативные источники для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей. В мэрии Кишинева отмечают, что 31 скважина подключена к водоснабжению.

0: Виталий Карабанов. Он отметил, что один из ударов пришелся на частный дом, где погибла женщина. На месте попадания пожар. Спасатели проводят разбор завалов. Еще один удар привел к гибели двух человек, мужчины и женщины. Также с другой стороны дроны атаковали российский Ярославль и летят на Москву. На НПЗ, нефтеперерабатывающем заводе, возник пожар. Утром 6 августа российский город Ярославль подвергся атаке дронов. После ударов на местном нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российские телеграм-каналы и ОСАЙН паблики. Губернатор региона Михаил Евраев в Телеграм написал, что ночью в 2:37 в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Спустя 10 минут регион уже был под атакой, из-за чего в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Уже после 4 утра в ОСАЙН-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован нефтеперерабатывающий завод. К 7 утра сегодня в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма. В Киев прибыл глава МИД Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на платформе X, сообщает «Европейская правда». В рамках визита запланирована двусторонняя встреча с Сибигой. В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан было подписано 6 двусторонних документов. Трамп пригрозил тюрьмой виновным в утечке данных о дефиците ракет. Американским чиновникам, которые слили СМИ данные о якобы дефиците ракет в армии США, будет грозить заключение. С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп. Он написал об этом в Truth Social. Глава Белого дома публично прокомментировал материал издания New York Times. В нем утверждается, что Трамп якобы был недоволен главой Пентагона Питом Хексетом и требовал объяснений из-за резкого сокращения запасов американских ракет во время войны на Ближнем Востоке. При взрыве в ресторане Москвы, вероятно, погиб генерал. В Москве похоронили генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, предположительно погибшего при взрыве в ресторане 1 августа, где отмечали юбилей командующего воздушно-космическими силами Российской Федерации. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российские СМИ. На публикацию о прощании с Иерусалимовым в районном чате первым обратил внимание украинский ОСАЙН-блогер. Именно благодаря этому сообщению история получила огласку. Точная дата смерти генерала-лейтенанта и его причина до сих пор неизвестны. Цены на нефть падают третий день подряд на фоне возможной сделки по Ормузскому проливу. Цены на нефть сохранили тенденцию снижения после того, как Иран заявил о том, что близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, сообщает Bloomberg. Цена нефти марки Brent закрылась в среду на отметке чуть выше $79 за баррель. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер восточный слабый, на севере кратковременные дожди, температура воздуха по стране днем составит плюс 35, плюс 38 градусов, последующей ночью плюс 18, плюс 23, в Кишиневе днем плюс 36, ночью плюс 21. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Пе radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Nivelul râului Nistru a scăzut alarmant în ultimele zile, iar hidrologii avertizează că tendința se va menține și în perioada următoare. Agravarea situației de pe Nistru ar pune în pericol funcționalitatea stației de captare Chișinău, care alimentează cu apă potabilă capitala Republicii Moldova. De ce scade nivelul apei în fluviul Nistru? Cât de mare este riscul ca populația să fie afectată de o eventuală criză a apei? Ce măsuri iau autoritățile și ce soluții există pentru a preveni un astfel de scenariu? Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public împreună cu invitații emisiunii. Alături de mine în studioul la Radio Moldova sunt prezente doamnele Victoria Grati, secretar de stat la Ministerul Mediului. Doamnă Grati, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
2: Invitat în studioul la Radio Moldova este și

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Новую концепцию налоговой реформы представил премьер-министр Василий Тофан. Сегодня Молдова может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем накануне. В Румынии продолжается операция по затоплению трех барж с камнем на Дунае для подъема уровня воды в реке и улучшения ситуации на АЭС. Высший антикоррупционный суд распорядился поместить под судебный контроль экс-посла Украины в США и бывшего вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину по подозрению в незаконном обогащении и коррупции. Подробности в выпуске. Новую концепцию налоговой реформы представил премьер-министр Василий Тофан. Итак, документ приводит повышение до 20% НДС на газ и электроэнергию, потребленные сверх лимита. По словам премьера, для природного газа первые 150 кубометров ежемесячного потребления будут по-прежнему облагаться НДС по ставке 8%, а на объем сверх этого лимита будет применяться стандартная ставка 20%. Что касается электроэнергии, то первые 100 киловатт-час останутся с нулевой ставкой НДС, а электроэнергия, потребленная сверх этого объема, будет облагаться НДС в размере 20%. На тепло останется нулевая налоговая ставка. Премьер сообщил, что вырастут акцизы на табачные изделия и алкоголь, а также налоги на игорный бизнес. Он объявил о введении 6% налога на оборот компаний в сфере азартных игр. Одновременно с этим акцизные сборы увеличатся до 15% в случае продажи электронных сигарет и до 20% для обычных сигарет. Налоги в секторе хорика достигнут 12%. Будет увеличен персональный налоговый вычет до 35% для работающих. Будет введен НДС на товары, заказанные на зарубежных платформах, и фиксированная плата в размере 12 леев за посылку. Глава правительства заявил, что льготная ставка НДС в 8% сохранится для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, овощи, фрукты, а изменения будут вводиться поэтапно. При этом налоговый режим для потребления газа и электроэнергии в отопительный сезон меняться не будет. Новые правила вступят в силу только с 1 апреля 2027 года, а пока реформа будет вынесена на общественные обсуждения. В Молдове налог для банков вырастет на 50%. Правительство намерено на один год увеличить налог на прибыль банков и других финансовых учреждений на 50%. Эта мера включена в бюджетно-налоговую политику на 2027 год и предусматривает повышение ставки налога с 12% до 18%. Решение направлено на увеличение доходов госбюджета. Сегодня Молдова может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем накануне. Существуют риски не закупить даже аварийную электроэнергию из Украины, заявил премьер-министр Василий Тофан. По его словам, власти получили неблагоприятный ответ от украинского оператора «Укрэнерго», что усиливает нагрузку на энергосистему. При этом чиновник предупреждает, что электроэнергия, закупленная в аварийном режиме, стоит в 2-3 раза дороже. И это может отразиться на счетах потребителей в конце месяца. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что необходимо снижение потребления энергии в пиковый период, то есть с 19.00 до 23.00. Кроме того, Тофан допустил веерное отключение электроэнергии. Кредиты станут дороже из-за повышения Нацбанком базовой ставки по основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики на 0,5%, то есть до 7,5% годовых. НБМ принял это решение на фоне ожидаемого ускорения инфляции. Продолжение ограничительной денежно-кредитной политики необходимо для достижения основной цели регулятора, то есть возвращения и удержания инфляции в пределах плюс-минус 1,5%, а среднесрочной цели в 5%. Министр экономики Евген Осмокеску прокомментировал требования Ассоциации «Сила фермеров» вернуть лицензирование импорта зерновых в Молдову. По его словам, введение такой меры невозможно без учета международных обязательств, которые Молдова взяла на себя в рамках торговых соглашений. Министр добавил, что власти изучают другую проблему. Проходят ли зерновые украинского происхождения через территорию Молдовы исключительно транзитом или попадают на внутренний рынок, где затем продаются как продукция другого происхождения. По словам Усмакеску, власти ведут консультации с представителями бизнеса, в том числе с торгово-промышленной палатой, чтобы найти решения, которые позволят эффективнее контролировать потоки зерновых. В Кишиневе вступили в силу новые тарифы на воду и канализацию. С 6 августа в Кишиневе действуют новые тарифы на водоснабжение и канализацию. Решение НАРЭ было опубликовано в официальном мониторе. Таким образом, для бытовых потребителей кубометр питьевой воды подорожал приблизительно на 8%. То есть с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов. А тариф на канализацию вырос с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов за кубометр, то есть рост составил 20%. В совокупности обе услуги теперь обходятся в 20 леев 66 банов за кубометр вместо прежних 18 леев 62 банов. А Абаканал Кишинев предлагал установить более высокие тарифы, а именно 15 леев 55 банов за кубометр воды и 7 леев 68 банов за канализацию. Продолжаются работы по затоплению в Дунае загруженных барж с целью повышения уровня воды на АЭС в Черноводье. Об этом сообщает Ньюс.ру. По оценкам специалистов, операция по затоплению барж продлится около 6 часов. Пресс-секретарь Национальной администрации водных ресурсов Румынии Анна Мария Агиу рассказала, что работы планируется завершить к вечеру. Она уточнила, что затопление будет осуществлено путем контролируемого наполнения водой, после чего будет проведена оценка последствий. Агиу также отметила, что после затопления ожидается повышение уровня воды в Черноводье. Первую баржу, вероятно, затопят в 15:00, добавила Агиу. После первых инженерных работ взрыва скалы для изменения русла удалось добиться повышения уровня воды на 2 сантиметра. На Черноводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок. Украинские беспилотники в седьмой раз с начала года атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, который считается пятым по мощности в России. Губернатор региона также сообщил о самой массовой атаке БПЛА на Ярославскую область. Речь идет о НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», который принадлежит «Славнефти» и способен переработать до 15 миллионов тонн сырья в год. С начала 2026 года Украина не менее 6 раз атаковала это предприятие. По подсчетам Financial Times, только с начала года ВСУ вывели из строя около 26 предприятий. Высший антикоррупционный суд распорядился поместить под судебный контроль экс-посла Украины в США и бывшего вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину по подозрению в незаконном обогащении и коррупции. Судьи установили залог в 6 миллионов гривен. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инкриминируют экс-вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной хищение средств в 2013-2014 годах, выделенных на приведение украинского законодательства в соответствии с законодательством ЕС. Ольга Стефанишина с 2020 года занимала должность вице-премьера по евроинтеграции Украины. В августе 2025 года она была назначена послом Украины в США. 3 августа этого года на сайте президента Украины появился указ об освобождении Стефанишины от должности посла. Сама она заявила, что ушла в отставку по собственному желанию, продиктованному личными обстоятельствами. В Германии продолжаются поиски обломков еще одного дрона в аэропорту Лейпцига. Министр внутренних дел немецкой земли Саксонии Армин Шустер заявил, что в аэропорту Лейпцига продолжаются поиски обломков возможности.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. После изнурительной жары и засухи Молдову накрывают грозы и ливни. Сегодня вечером Молдова может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем накануне. Новую концепцию налоговой реформы представил премьер-министр Василий Тофан. В Румынии продолжается операция по затоплению трех барж на Дунае для подъема уровня воды в реке и улучшения ситуации на АЭС. Подробности в выпуске. После изнурительной жары и засухи Молдову накрывают грозы и ливни. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень атмосферной нестабильности в связи с ожидаемыми грозами. Предупреждение действует с 6 августа 15:00 до часа ночи 7 августа. Согласно прогнозу, в ряде районов страны ожидаются грозы, местами сильные ливни с количеством осадков до 25 литров на квадратный метр, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, в отдельных населенных пунктах возможен сильный град, а после гроз и града снова зной. На пятницу объявлены желтый и оранжевый коды из-за жары. Предупреждение будет действовать 7 августа. Сегодня вечером, начиная с 19 часов, Молдова может столкнуться с более серьезным дефицитом электроэнергии, чем накануне. Существенные риски не закупить даже аварийную электроэнергию из Украины, заявил премьер-министр Василий Тофан. По его словам, власти получили неблагоприятный ответ от украинского оператора «Укрэнерго», что усиливает нагрузку на энергосистему. При этом чиновник предупреждает, что электроэнергия, закупленная в аварийном режиме, стоит в 2-3 раза дороже. И это может отразиться на счетах потребителей в конце месяца. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что необходимо снижение потребления энергии в пиковый период с 19:00 до 23:00. Кроме того, Тофан допустил веерное отключение электроэнергии. Румыния больше не может поставлять электроэнергию Молдове в часы пик. Молдова обеспечивает свои потребности в электроэнергии в вечерние часы за счет закупок на рынке, а не за счет поставок из Румынии. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илии Болужан, отвечая на вопрос о том, намерен ли Бухарест ограничить экспорт электроэнергии в Молдову в периоды максимального потребления. Новую концепцию налоговой реформы представил премьер-министр Василий Тофан. Итак, документ приводит повышение до 20% НДС на газ и электроэнергию, потребленные сверх лимита. По словам премьера, для природного газа первые 150 кубометров ежемесячного потребления будут по-прежнему облагаться НДС по ставке 8%, а на объем сверх этого лимита будет применяться стандартная ставка 20%. Что касается электроэнергии, то первые 100 кВт-час останутся с нулевой ставкой НДС, а электроэнергия, потребленная сверх этого объема, будет облагаться НДС в размере 20%. На тепло останется нулевая налоговая ставка. Премьер пообещал, что вырастут акцизы на табачные изделия и алкоголь, а также налоги на игорный бизнес. Он объявил о введении 6% налога на оборот компаний в сфере азартных игр. Одновременно с этим акцизные сборы увеличатся до 15% в случае электронных сигарет и до 20% для обычных сигарет. Налоги в секторе хорека достигнут 12%. Концепция предусматривает также увеличение необлагаемого налогом дохода на 35% для работающего населения. Будет введен также НДС на товары, заказанные на зарубежных платформах, и фиксированная плата в размере 12 леев за посылку. Глава правительства заявил, что льготная ставка НДС 8% сохранится для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, овощи, фрукты, а изменения будут вводиться поэтапно. При этом налоговый режим для потребления газа и электроэнергии в отопительный сезон меняться не будет. Новые правила вступят в силу только с 1 апреля 2027 года, а пока реформа будет вынесена на общественное обсуждение. В Молдове налог для банков вырастет на 50%. Правительство намерено на один год увеличить налог на прибыль банков и других финансовых учреждений на 50%. Эта мера включена в бюджет бюджетно-налоговую политику на 2027 год и предусматривает повышение ставки налога с 12 до 18%. Решение направлено на увеличение доходов госбюджета. Кредиты станут дороже из-за повышения Нацбанком базовой ставки по основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики на 0,5%, то есть до 7,5% годовых. НБМ принял это решение на фоне ожидаемого ускорения инфляции. Президент Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по случаю 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Мероприятие состоится 27 августа на площади Великого национального собрания и соберет подразделения разных силовых структур. Организация военного мероприятия обеспечит Министерство обороны. Указ был подписан 5 августа и вступит в силу после публикации в Monitor Official. В периоды экстремальных температур движение крупнотоннажных машин по национальным дорогам запрещено. По данным Национального управления дорог, движение транспортных средств весом более 12 тонн ограничено с 10:00 до 20:00, когда фиксируются экстремальные температуры и объявляются предупреждения о жаре. Причиной запрета является то, что в жаркую жару асфальт теряет свои свойства, а большегрузные автомобили могут ускорить процесс разрушения дорожного покрытия. В Кишиневе вступили в силу новые тарифы на воду и канализацию. С 6 августа в Кишиневе действуют новые тарифы на водоснабжение и канализацию. Решение НАРЭ было опубликовано в Monitor Official. Таким образом, для бытовых потребителей кубометр питьевой воды подорожал приблизительно на 8%, то есть с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов, а тариф на канализацию вырос с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов за кубометр, то есть рост составил 20%. В совокупности обе услуги теперь обходятся в 20 леев 66 банов за кубометр вместо прежних 18 леев 62 банов. В Румынии продолжаются работы по затоплению в Дунае загруженных барж с целью повышения уровня воды на АЭС в Черноводе. По оценкам специалистов, операция по затоплению барж продлится около 6 часов, а началась она после 15 часов. Пресс-секретарь Национальной администрации водных ресурсов в Румынии Анна-Мария Агио рассказала, что работы планируется завершить к вечеру. Она уточнила, что затопление будет осуществлено путем контролируемого наполнения водой, после чего будет проведена оценка последствий. Агио также отметила, что после затопления ожидается повышение уровня воды в Черноводе. После первых инженерных работ взрыва скалы для изменения русла удалось добиться повышения уровня воды на 2 сантиметра. На Черноводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощность регенерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок. Украинские беспилотники в 7-й раз с начала года атаковали НПЗ в Ярославле, который считается пятым по мощности в России. Губернатор региона также сообщил о самой массовой атаке БПЛА на Ярославскую область. Речь идет об нефтеперерабатывающем заводе «Ярославнефтеоргсинтез», который принадлежит «Славнефти» и способен перерабатывать до 15 миллионов тонн сырья в год. С начала этого года Украина не менее 6 раз атаковала это предприятие. По подсчетам Financial Times, только с начала года ВСУ вывели из строя около 26 предприятий. Высший антикоррупционный суд распорядился поместить под судебный контроль экс-посла Украины в США и бывшего вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину по подозрению в незаконном обогащении и коррупции. Судьи установили залог в 6 миллионов гривен. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инкриминируют экс-вице-премьеру Украины Ольги Стефанишиной хищение средств в 2013-2014 годах, выделенных на приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС. В Германии продолжаются поиски обломков еще одного дрона в аэропорту Лейпцига. Министр внутренних дел немецкой земли Саксония Армин Шустер заявил, что в аэропорту Лейпцига продолжаются поиски обломков, возможно, второго дрона. Во всех крупных городах Италии объявлен наивысший красный уровень опасности из-за жары. То есть страна объявила во всех 27 крупнейших городах от Триеста на севере до Палермо на юге наивысший уровень метеопредупреждения из-за жары. И о погоде. Завтра, 7 августа, переменная облачность, ветер северный, слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 37 градусов, ночью плюс 18, плюс 23. В Кишинео днем плюс 35, ночью плюс 21 градус. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Nivelul râului Nistru a scăzut alarmant în ultimele zile, iar hidrologii avertizează că tendința se va menține și în perioada următoare. Agravarea situației de pe Nistru ar pune în pericol funcționalitatea stației de captare Chișinău, care alimentează cu apă potabilă capitala Republicii Moldova. De ce scade nivelul apei în fluviul Nistru? Cât de mare este riscul ca populația să fie afectată de o eventuală criză a apei? Ce măsuri iau autoritățile și ce soluții există pentru a preveni una astfel de scenariu? Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public împreună cu invitații emisiunii. Alături de mine în studioul la Radio Moldova sunt prezente doamnele Victoria Grati, secretar

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Прогнозируемый дефицит электроэнергии в Молдове на сегодня удалось существенно сократить за счет дополнительных объемов поставок. В некоторых районах вовсю бушует ураган, проливные дожди, шквалистый ветер и град. 7 августа в Кишиневе состоится форум диаспоры. Подробности в выпуске. Прогнозируемый дефицит электроэнергии в Молдове на сегодня удалось существенно сократить за счет дополнительных объемов поставок. Как сообщили в Энергоком, коммерческий дефицит составил всего 39 мегаватт-час вместо ожидаемых 130. Дефицит сохранялся лишь с 16 до 17.00. На остальные часы суток потребность в электроэнергии полностью обеспечена за счет перераспределения доступных объемов. В компании подчеркнули, что ситуация на региональном энергетическом рынке по-прежнему остается напряженной, а возможности импорта электроэнергии ограничены. При этом закупка электричества, особенно в часы максимального потребления, обходится значительно дороже. В Энергоком предупредили, что рост стоимости закупок неизбежно отразится на тарифах для конечных потребителей. Жители страны также призвали экономно расходовать электроэнергию, особенно в период с 18.00 до 23.00. После изнурительной жары и засухи Молдову накрывают грозы и ливни, и уже в некоторых районах вовсю бушует ураган, проливные дожди, шквалистый ветер и град. Так, на трассе М5 между Бельцами и Рыжканами после ливня и ветра на проезжую часть упали деревья. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать безопасную скорость и учитывать сложные дорожные условия. По возможности следует выбирать альтернативные маршруты до устранения последствий непогоды. Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень атмосферной нестабильности в связи с грозами. Предупреждение будет действовать до часа ночи 7 августа. В ряде районов страны ожидаются грозы, местами сильные ливни с выпадением осадков до 25 литров на квадратный метр, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. А после гроз и града снова вернется зной. На завтра, на пятницу, объявлены желтый и оранжевый код из-за жары. Налоговые политики на 2027 год, представленный сегодня премьер-министром Василием Тофаном, вынесен на публичные консультации. Заинтересованные стороны могут представить свои предложения по его изменению до 21 августа. Новая концепция налоговой политики сфокусирована на четырех направлениях действий. Меньшее налоговое обложение, труда, стимулирование инвестиций, налогообложение вредных привычек и выравнивание налогообложения потребления. Премьер-министр подчеркнул, что большая ответственность налоговой политики заключается в обеспечении баланса справедливого налогообложения и социальной солидарности. В Молдове налог для банков вырастет на 50%. Правительство намерено на один год увеличить налог на прибыль банков и других финансовых учреждений на 50%. Эта мера включена в бюджетно-налоговую политику на 2027 год и предусматривает повышение ставки налога с 12 до 18%. Решение направлено на увеличение доходов госбюджета бюджета. Кредиты станут дороже из-за повышения Нацбанком базовой ставки по основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики на 0,5%, то есть до 7,5% годовых. НБМ принял это решение на фоне ожидаемого ускорения инфляции. Президент Республики Молдова Майя Санду 7 августа примет участие в форуме диаспоры, который пройдет во Дворце Республики в Кишиневе. В рамках мероприятия глава государства проведет диалог с молдаванами, проживающими за рубежом, и ответит на их вопросы. По информации Бюро по связям с диаспорой, дискуссии будут посвящены темам, представляющим интерес для граждан Молдовы за пределами страны, а также роли диаспоры в процессе европейской интеграции Молдовы. Организаторы сообщают, что на форуме также обсудят вклад, который соотечественники за границей могут внести в продвижение имиджа страны и поддержку ее развития. Форум «Диаспора» состоится завтра во Дворце Республики в Кишиневе. Президент Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по случаю 35-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Мероприятие состоится 27 августа на площади Великого национального собрания и соберет подразделения разных силовых структур. Организация военного мероприятия обеспечит Министерство обороны. Указ был подписан 5 августа и вступает в силу после публикации в Monitor Official. В периоды экстремальных температур движение крупнотоннажных машин по национальным трассам запрещено. По данным Национального управления дорог, движение транспортных средств весом более 12 тонн ограничено с 10:00 до 20:00, когда фиксируются экстремальные температуры и объявляются предупреждения о жаре. Причиной запрета является то, что в жаркую погоду асфальт теряет свои свойства, а большегрузные автомобили могут ускорить процесс разрушения дорожного покрытия. Не перенесли на день затопления 4 груженных барж на Дунае в районе Черноводской АЭС из соображений безопасности для водолазов. Операция изначально планировалась на четверг, но специалисты отметили интенсивность течений и ограничения по времени до наступления темноты. В Румынии продолжаются работы по активизации притока вод Дунай к АЭС Черноводы. Из-за экстремальной жары Дунай обмелел, станции не хватает воды для охлаждения реакторов. А между тем уровень Дуная в Венгрии начал повышаться после того, как из-за нескольких последовательных волн жары он опустился до рекордно низких отметок. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что сейчас уровень воды на 9 сантиметров выше показателя, зафиксированного в воскресенье. Он выразил надежду, что атомная электростанция ПАКШ, работа которой была ограничена из-за низкого уровня воды, вскоре сможет вернуться к нормальному режиму. По его словам, положение стабилизировалось после того, как уровень Дуная перестал опускаться ниже критической отметки и начал постепенно повышаться. К вечеру вторника уровень воды в реке был уже на 5 сантиметров выше, чем утром, а к утру среды вырос еще на 1 сантиметр. В четверг утром были зафиксированы новые повышения. Украина может использовать часть 90-миллиардного кредита, предоставленного Европейским Союзом для закупки противоракетных комплексов и другого военного оборудования у третьих стран, если они недоступны в странах Европейского сообщества. Об этом заявил в Брюсселе представитель Европейской комиссии, сообщает Укринформ. По его словам, именно Украина определяет свои оборонные потребности и направляет запросы на финансирование в Европейскую комиссию. Другой представитель Европейской комиссии Анита Хипер, в свою очередь, напомнила, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас призвала государства-члены, имеющие системы ПВО, передать их Украине. В Грузии в третий раз за две недели произошел масштабный блэкаут. Из-за отсутствия света также отсутствует водоснабжение. В Тбилиси и в большинстве регионов Грузии в третий раз за две недели произошел блэкаут. Полностью остановился тбилисский метрополитен и возникли перебои в движении железнодорожного транспорта. Свет в столице и большинстве регионов Грузии внезапно исчез около 20:15 по местному времени. Пока официальная информация о причинах масштабного отключения электроэнергии от профильных служб или властей страны нет. На границе Беларуси и Литвы обнаружен третий туннель для нелегальной миграции. Литовские власти обнаружили новый туннель, проложенный под ограждением на границе с Беларусью. Предполагается, что его планировали использовать для незаконного перемещения мигрантов на территорию Литвы. Это уже третий подобный объект, выявленный за последние недели. Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров. Власти Китая представили масштабный проект создания единого единого транспортного кольца, которое пройдет вдоль сухопутной границы морского побережья страны. Золотое мегакольцо объединит сотни природных и исторических достопримечательностей, а также соединит между собой крупнейшие сельскохозяйственные, горнодобывающие, энергетические и промышленные центры Китая. Кроме того, транспортная сеть свяжет более 100 крупнейших пограничных пунктов пропуска и многочисленные морские порты, что позволит повысить эффективность логистики, внешней торговли и укрепить безопасность государственных границ. Таким образом, проект представляет собой не просто объединение трех автомагистралей. Он станет важной частью национальной комплексной трехмерной транспортной сети Китая, обеспечивая более свободное перемещение людей, товаров и ресурсов, а также способствуя дальнейшей экономической интеграции страны. И о погоде. 7 августа переменная облачность, ветер северный, слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 37 градусов, ночью плюс 18, плюс 23. В Кишинеу днем плюс 35 градусов, ночью плюс 21. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Фреквенцеле приятелией, фреквенцеле суфлетului.
5: Вітаємо вас, друзі!
6: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
7: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
8: Вітаємо вас, любі друзі!
7: Минув рік, як відійшла у засвіти талановита, світла людина, поетеса, прозаїк Світлана Іванівна Лозинська.
8: Але її книги «Перепілка з Подільського краю», «Моє село», «Ганька», «Слід на землі», «Дорога на Лемківщину» та ще багато інших продовжують жити і знайомити нас з її самобутньою творчістю.
7: В архівах Радіо Молдови збереглися численні записи з презентації книг і творчих зустрічей Світлани Іванівни з шанувальниками її таланту, учнями і молоддю.
8: Її вірші увійшли в підручники з української мови та літератури для навчальних закладів Республіки Молдова.
9: Я їду додому у мій край зозулиний, де небо волошка, стежина в поля, о, земле подільська, затишок родини, ти вірна й навіки, щаслива моя. А пам'ять щемить в чущу мову солодку, сміюсь і радію, а в серці докір. Вітаю сусідів, іду тихим кроком, в той дім, де жила, де молилась до зір. Заквічені вишні цвітом веселим, в садах надвечірніх дівочі думки. І гамору сповнені рідні оселі, зозулякує їм щасливі роки. Я їду додому. А хто його знає, де нині той дім, де мій зоряний сад? Усід мені довго Молдова махає, питає мене, чи вернуся назад. Я гостя Поділля, день-два і прощання. В Молдавію їду, давно тут живу, слід мені сум, України зітхання. Серце жалем стискає у сні наяву. Люблю Кишинів, я люблю все довкола. Снібок зав'язалася, доля отут. Та я не забуду ніде і ніколи, що в двох державах мене люблять і ждуть. Біжать мої коні, не підганяю, думку веселу клубочком звиваю, з крилами коні то скоро, то тихо, погода осіння, то гірко, то сміхом. Коні гарцують, нехай, обійдеться, дни не чарують, жовтень сміється, кудись заховались осені зливи, зима ще далеко. Я нині щаслива. Батькові, батько мій завжди говорив, так треба, я приходжу, машина стоїть наша, а він кудись пішов. Через деякий час приходить, відкриває машину і ставить туди в багажник щось там ставить. Я кажу, що ти там ставиш? Все, що вродило на полі. Не треба мені там все є у мене. Ні, треба, так треба. І все в нього пісня, так треба. Праця, то треба. Життя, то треба все знати.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вечерние новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Новую концепцию налоговой реформы представил премьер-министр Василий Тофан. Итак, документ приводит повышение до 20% НДС на газ и электроэнергию, потребленные сверх лимита. По словам премьера, для природного газа первые 150 кубометров ежемесячного потребления будут по-прежнему облагаться НДС по ставке 8%, а на объем сверх этого лимита будет применяться стандартная ставка 20%. Что касается электроэнергии, то первые 100 киловатт-час останутся с нулевой ставкой НДС, а электроэнергия сверх этого объема будет облагаться НДС в размере 20%. На тепло останется нулевая налоговая ставка. Премьер сообщил, что вырастут акцизы на табачные изделия и алкоголь, а также налоги на игорный бизнес. Он объявил о введении 6% налога на оборот компаний в сфере азартных игр. Одновременно с этим акцизные сборы увеличатся до 15% в случае продажи электронных сигарет и до 20% для обычных сигарет. Налоги в секторе хорика достигнут 12%. Будет увеличен персональный налоговый вычет до 35% для работающих. Будет введен НДС на товары, заказанные на зарубежных платформах, и фиксированная плата в размере 12 леев за посылку. Глава правительства заявил, что льготная ставка НДС в 8% сохранится для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, овощи, фрукты, а изменения будут вводиться поэтапно. При этом налоговый режим для потребления газа и электроэнергии в отопительный сезон меняться не будет. Новые правила вступят в силу только с 1 апреля 2027 года, а пока реформа будет вынесена на общественные обсуждения. В Молдове налог для банков вырастет на 50%. Правительство намерено на один год увеличить налог на прибыль банков и других финансовых учреждений на 50%. Эта мера включена в бюджетно-налоговую политику на 2027 год и предусматривает повышение ставки налога с 12 до 18%. Решение направлено на увеличение доходов госбюджета. Кредиты станут дороже из-за повышения Нацбанком базовой ставки по основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики на 0,5%, то есть до 7,5% годовых. НБМ принял это решение на фоне ожидаемого ускорения инфляции. Продолжение ограничительной денежно-кредитной политики необходимо для достижения основной цели регулятора, то есть возвращения и удержания инфляции в пределах плюс-минус 1,5%, а среднесрочной цели в 5%. Министр экономики Евген Осмокеску прокомментировал требования Ассоциации «Сила фермеров» вернуть лицензирование импорта зерновых в Молдову. По его словам, введение такой меры невозможно без учета международных обязательств, которые Молдова взяла на себя в рамках торговых соглашений. Министр добавил, что власти изучают другую проблему. Проходят ли зерновые украинского происхождения через территорию Молдовы исключительно транзитом или попадают на внутренний рынок, где затем продаются как продукция другого производителя. По словам Осмокеску, власти ведут консультации с представителями бизнеса, в том числе с торгово-промышленной палатой, чтобы найти решения, которые позволят эффективнее контролировать потоки зерновых. В Кишиневе вступили в силу новые тарифы на воду и канализацию. С 6 августа в Кишиневе действуют новые